0: мертвые тмани в роу. Вставайте, вы двое.
1: Где же мы?
0: Не знаю, на том не залежи. Не заставайме ту, а поберме са на выход. Кед свитне, потом си то объясниме.
2: А наши збране?
0: Ту су 5 пушек а стреливо.
1: То е мало, аби сме са претолкли толту краину дивохол.
3: Где Ивенс?
0: Тамто, Коуп а Буг во стражя. Вольки неволки муси и с нами, а кеби отпоровал, ja ho už privedem k rozumu.
1: A čo sa stalo s Katou? Podarilo sa jej zachrániť sa?
0: Kata, tej sa už nemusíme báť. Videl som ju, ako vypadla cez palubu práve pred stroskotaním šalupy. Tá je už iste voľa kde na dne.
1: Dobre, že sme sa jej zbavili. Vedela toho priveľa o nás.
0: Nemaj strach, nebola by to dlho vedela. Tak čo vy dvaja? Už ste sa spametali. Ležali ste tu na brehu ani dve polená, kým sme my ostatní obzerali okolie.
3: Už je dobré. Ale nalodal som sa moráž hrúza.
0: Tak, poďme. Teda poďme.